И терпимо прилежащий службу для нас уделено предстанет страшным Христом, и без кроме священного Христа слушает Твою силу славу.

Аминь, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешителю души истины, и живи здесь, и вся исполняю сокровища благих и жизни подателю. Приди и вселися в ныне очистенные от всякие скверны, и спаси блажи души наша. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши, святые посети, и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земли. Хлеб наш насущный дай.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи.

преподем Христу, Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся, преподем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Услыши, Господи, правду мою, воны моления моему, внуши молитву мою, небо усна хлестивы. От лица Твоего судьба моя зыдет, очи мои давит опроты, искусилось и сердце мое, посетилось и ночью, искусил меня си, и не присни правда, я когда не возглаголят уста мои дел человеческих, за словеса у стен Твоих, а сохрани пути жестоки, соверши стопы мои во стезях Твоих, да не подвисла стопы моя, а с возвага, послыши меня си, Боже, преклони ухо Твое мне и услыши глаголы моя. Удиви милости Твоя, спасай уповающий на Тя, от противящейся десницы Твоей. Сохрани меня, Господи, оказиницу ока, в крови кру Твоей покрыши меня. От лица нечестивых остравших меня, врази мою душу, одержавша, дух сотворивший уста и глаголыши гордыню, изгоняющий меня на небо душа меня, очи свои возложивши уклонись на землю, обящий меня колеготу на лов, яко с ними набитая в тайных, воскресни, Господи, предвори меня и запни им, избави душу мою от нечестивого, оружие Твое, от враг руки Твоя, Господи, от малых от земли, разлей животейки сокровенных Твоих, исполнись чрево их, насытися сынови, оставивши останки младенцам своим, а же правду явлюсь лицу Твоему, насыщусь не дайте меся славе Твоей. К Тебе, Господи, воздвигу душу мою, Боже мой, на Тебя уповал, да не послужился вовек, ниже да посмеют и рази мои, ибо все терпящие Тебе не постыдятся, да постыдятся беззаконующие в отче, пути Твоя, Господи, скажи мне, и стезям Твоя научи меня, настави на истину Твою и научи меня, как Ты си Бог, спас мой, и Тебе терпех весь день, умени щедро Ты Твоя, Господи, и милости Твоя, як от века суть, грех юности мой я, и невидение помяни. По милости Твоей помяни Ты, ради благости Твоей, Господи, благ и прав Господь, всего ради закона положить, согрешающий на пути, наставит кроткий на суд, научит кроткий путем своим. Все пути Господни, милости и истина, взыскающие завета Его и сведения Его, ради имени Твоего, Господи, и очисти грех мой много боясь. Кто есть человек, боясь Господа, законоположит ему на пути, Божий из воли, душа его во благих подворится, и семя его разъедет землю, держава Господь, боящийся его и завета его явит им. Отче мой, вынуха Господу, яко Той, устроен от сети нози мои, призри на мя и помилуй мя, яко единороды нищие из маз, скорби сердца моего множившися, от нужных изведи мя, вич смирение мое и труд мой, и остави вся грехи моя, вич враги мои умножившися, и ненавидение неправедное возненавидишь мя, сохрани душу мою и избави меня, да не послужуся, яко уповав на Тя, не злобью и правил припякуся мне, як Бога потерпев Тя, Господи, избави, Боже, Израиля, всех скорбей Его. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедро Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омый меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня, яко беззаконие мое, а знаю, и грех мой предо мной есть выну. Тебе единому согреши, и лукавое пред Тобою сотвори, я когда правдишься во слове всех Твоих, и победишься в них, да судить идти, себо беззаконие зачат есим, и во грехах ради меня, мать моя, себо истина возлюбилась и безвестная, и тайная премудрости Твоей я явил миссии, окропивши меня и соком я очищуся, омывши меня и паче снега убелюся, слухом моему даст радость и веселье, возраду захочет смиренная, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие мое очисти, сердце чисто созижди во мне, Божий Дух прав обнови отрови мои, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отними от меня, воздашь вера на спасение Твоего, и Духом Владычным утверди меня, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся, избави меня от кровей Божий, Боже, спасение моего, возрадуйся, язык мой правде Твоей, Господи, устне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою, я каши бы восхотелось и жертвы, дал бы кубость и сожжение неблаговолиши. Жертва Богу, но сокрушен, сердце сокрушено и смиренно, Бог не тяжит. Ублажи, Господи, благоволение Твоим Сиона, и да сразируются стены Иерусалима.

Слово ни. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Яко звезда светозаряющая из Сербии на Афон чудесно прииде, всечестная икона Твоя троеручица, южа обиду.

Евангелия Христова истине и послушницы, явистися преподобнее мире и сяя же в мире, яко несущая, приобидевши любви ради Христовы, и в морские остров селистися, и трудолюбие в нем противокосне дни видимых врагов подвязавшися, постом, бденьем же и сеночным стоянием, плоти своя духа мудре, помянулися и все, всего ради содержителя десницы, достойные венцы приялисти, и ныне в Пресвятие Троице предстоящие, молитесь о всеблажении отцы Сергии и Германе, сохранитесь в мире Отечеству нашему и спасти души наша, и ныне присно во веки веков. Аминь. Богородица, Ты сила за истинная, возрастившая нам плод живота, Тебе молимся, молись, Владычица, со святыми апостолами, помилуйте души наша. Господь Бог благословен, благословен Господь день дне, поспешит нам Бог спасение наше. Бог наш, Бог спасающий, святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые посети, истинно немощи наше, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дождь нам.

следовать и достигости великого неба, озера, и внемно острый волвалами стешися, равно ангельное житие пожистися, от оно же исцеляшися, пришлися небесным чертогом, и ныне со ангелы владычица Владычный престол предстоящий, поминайте нас в час своих, еже собрались все богомудрии, да радостно душевопием, радуйтесь и Сергии, и Гермине, отцы приглашения. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси, на земли, поклоняемый и славим Христе Боже, долго терпеливее, много милостивее, много благоутробнее, и же праведно любя и грешное милуя, и же вся завыка спасения, обещание ради будущих благ, сам Господи, прими наши часы и молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим, душа наша освети.

Владыка Божий, Отче Вседержителю, Господи, Сыне Единородный Иисусе Христе, и Святые Души, едино Божество, едино сила, помилуй меня грешного, ими же веси судьбами, спаси меня недостойного раба Твоего, яко благословенный сего веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся, преподем Христу, Цареве нашему Богу, придите, поклонимся, преподем самому Христу, Цареве Богу нашему. Боже, во имя Твое спаси меня и в силе Твое суди меня. Боже, услыша молитву мою, внуши глаголы уст моих, яко чужде восставши на мя, крепце изыскаши душу мою, и не предложи же Бога пред собою, всего Бог помогает мне, Господь, заступи души моей, отврати злая врагом моим, истиной Твоей потреби их, волею пожу Тебе, исповемся имени Твоему, Господи, яко благо, яко от всякой печали избавил меня си, и на враги мое возре око мое, внуши, Боже, молитву мою, и не презри моление моего, вонми мя и услыши мя, во скорбе печали моей смятося от глаза вража, и от служения грешнича, яко клонишь мя беззаконие, и во гневе вражду вакуми, сердце Твое смятеся во мне, и боязнь смерти нападе на мя, страх и трепет преди на мя, и покремять мой рек туда, смотрю река глубине, и полечу, и почиюся, удалися бегая, и водворися в пустыне, чая Бога спасающего мя от малодушия, от бури, потопи, Господи, разлей языки их, яко видя беззаконие, пререкание в ограде, днем и ночью выйди другой по стенам его, беззаконие иду посреди его, и неправда, и не осудя стогну его лихо лезть, яко аще враг поносил, претерпел бы хубо, и аще бы ненавидя на мя видоречился, укрыл бы от него. Ты же человече, равнодушный владыка мой, и знаемый мой, и же кумир наслаждался со мной вражен, в дому Божия ходихом единомышлением, да приджися свет на ня, и да снида тва отживи, яко лукав, слышали шаги посреди их, аз к Богу возвай, Господь, услыша мя, вечер и за утро полудня повем, и возвещу и слышит глаз мой, избавит миром душу мою, от приближающейся мне, кого вновь зебяку со мною. Услышит Бог и смирит Иси прежде век, не избоим изменения, яко не убояжися Бога, прости руку Твою на воздаяние, осквернишь завет Его, разделившись от гнева лица Его, и приближишься сердца их, умякнувши слезы свои паче лети, осустрелы, возверзя на Господа печаль Твою, и той тебя питает, не даст светло праведнику, Ты же, Боже, не зведешь я острине осисления, мужа крести и приплывя дней Твоих, аж же, Господи, уповаю на Тебя, живых в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного водворится, речет Господи, и заступник мой Иси, прибежище мое, Бог мой, и уповай на Него, яко то избавит от сети ловчий, я слыси мятежно, плечма своими синитя, и подхлега надеющийся, оружием обитя истина Его, не убоившийся от страха ночного и от стрелетящего дни, от вечера приходящего, от стряющего беса полуденного, подет, острая твоя тысяча, от мадесну тебе, к тебе же не приближится, обаче тьма твоими смотришь, и воздаяние грешника узришь, яко ты, Господи, упование мое, вышнего положилось в прибежище твое, не приди тебе зло, и рано не приближится телеси твоему, яко ангелом своим заповесть тебе, сохранить тебя всех путях твоих, на руках возьмут это никогда преднейшую камень ногу твою, наспитай восвиска наступиши, и поперечь льва и змея, яко на мя уповая, избавлю его, яко познай имя мое, воззови ко мне, услыши, Господи.

Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Яко звезда светозаряющая из Сербии на Афон чудесно прииде, сечестна икона Твоя Троеручица, и уже обитель Хиландарская благоговейно восприемши, и яко божественный дар,

послушницы, явистися преподобнее, мирися ежеднем, яко несущая, и обидевши любви ради Христовой, и в морский остров селистися, и трудолюбно в нем противоказни невидимых врагов подвязастися, постом, бдением же, и сеночным стоянием, плоти своя духу мудрой помянулисте, всего ради от Вседержителя десницы достойные венцы приялисте, и ныне при Святей Троице предстоящей молитесь о всеблажении отцы Сергии и Германе, сохранитесь в мире Отечеству нашему и спасти души, и спасися душам нашим, и ныне присно и во веки веков, аминь, яко нимом и дерзновение за премногие грехи наши, Ты еже Тебе рощугося, моли Богородица Деву, много поможет моление матернее, ко благосердию владыки, не презри грешных мольбы си чистая, яко милости есть и спасти моги, и же и страдать о нас изволивы, скоро да предварят и щедроты Твоя, Господи,

Владыка, прости беззаконие наше, святые посети, исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и непресно во веки веков. Аминь. Отче наш, жизнь на небесе, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небесе.

Бога, Его же двумя руками объемлющий, и третий нас от напасти, и бед изымающий, и избавляющий от всех зол и обстояний. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи.

небеса не ради будущих благ. Сам Господи, прими наши части молитвы, исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освети, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, избавляйся всякие споры.

святейший Владыко, благослови. Аминь. Боже, Господи, слился, твори Содетелю, и же за милосердие беспрекладной милости Твоя, единородного Сына Твоего, Господа нашего, Иисуса Христа, неспослави на спасение рода нашего и честным Его Христом, рукописание грех наших растерзавы, и поведите в начало и власти тьмы, сам Владыка человеколюбче, прими нас, грешные, благодарственные, сие молебные молитвы, и избави нас из всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всех ословите нас, ищущих видимых и невидимых враг, пригвозди страху Твоего плоти наша, и не уклони сердец наше словеса или помышления лукавствия, но любовью Твоей уязви души наша, так Тебе всегда взирающе, и же Тебе светом наставляем, и Тебе, неприступного и пресносущного зрящего света, непрестанное Тебе исповедуем.

спасении и Господу помог.

святого апостола и

Я же и сетча при ногу Иисуса услышавши слово Его. Марфа же, молвивши о мнозе службе, ставши же речем, Господи, не брежеши ли, яко сестра моя едиными остами служите, рсыв бы ей да ми поможет. Отвечав же Иисус речей, Марфо, Марфо, печешися и молвивши о мнозе, едино же есть на потребу, Мария же благую часть избра, я же не отымется от нея. Быть же их до глаголыши сия, воздвигши некая жена глаз от народа, речи ему, блажен.

поморе Тирское и Сидонска, иже придоша послушайте Его, и исцелитесь от недуг своих, и страждущие от дух нечистых, и исцелякуся. И весь народ искаше, прикасайтесь Ему, яко сила от Него исхождаше, и исцеляшеся. И той возвет очи свои на ученики свои глаголаше, блажени нищие духом, яко ваше есть Царствие Божие, блажени алчущие ныне, яко насытитеся, блажени плачущие ныне, яко восмеетеся, блажени будете, егда возненавидят вас человецы, егда разлучат вы и поносят, и пронесут имя ваше, яко

Троице православных и благочестивых царях и благоверных царицах и создателях святые обители сия, и о всех прежде почивших отцах и братьях, где лежащих,

принятия молитвы нас, недостойных рабов Твоих, сию годину испытания, пришедшую на Русь святую, обышедшего об душе Евразии, и о еже явите спасение Твое, Рцем всего Господи, услышь.

защитнике Отечества нашего, Иво Еже, утвердите нас всех в вере, единомыслии, здравии и силе Духа Отцем Всегосподи,

помилуй нас, все бобрани, хотящие ополчившиеся на Святую Русь, чающие разделить и погубить единый народ и я, восстание Божие, помощь людям Твоим, и подашь нам силу Твоею победу, верным чадом Твоим, о единстве русской церкви, ревнущим поспеши Твой, в духе братолюбия укрепи их и ответ избави, запрети раздирающему врачению уму и ожесточение сердец ризу Твою, яжесть церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни, благодатью Твоей власти придержащих по всякому благу настави мудрость обогати, воины все защитники Отечества нашего, заповедь Твоих утверди, крепость духа им не спасли, а смерти раны пленения сохрани, лишенное кровь изгнание сущее в дом обеди, алчущее напитай, недугущее страждущее укрепи и исцели, смятение печали сущим надежду благую утешение подашь, всем же водите я убиенными от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй блаженно, упокоение сотвори, исполни нас, я же в тебя веры, надежды, любви, постави паки во всех странах Святой Руси мир единомыслие, друг к другу любовь обнови в людях твоих, якуда едиными усты, единим сердцем исповемося тебе, единому Богу в Троице славимому, ты бы заступление победы спаси.

всех вас православных христиан, да поменяет Господь Бог во Царстве Своем, всегда ныне.

судище Христове,

بجنا الله سبب

хотя яся человече тело водишне, страхом близду предания полишися, огонь бо есть. Божественный же пек кровь общения, первый примирися тебя печалившим. Та же десная таинственная брашна, я ж прежде причастия страшной жертвы, животворящего тела водишня, сим помолися образом сотрепетом. Владыка Господи Иисусе Христе, Боже наш, источниче жизни и бессмертия, все твари видимые и невидимые Содетелю, безначального Отца, сопреснослушной Сыне, если безначально и премногие ради блага все в последние дни в плоти волкися, растнися и погребися, за ныне благодарные и занравные, и Твоей кровью обнови растлевшее грехом естество наше, сам бессмертный Царю, прими мое грешного покаяние, и преклони ухо Твое мне, и услыши глаголы мои, согреши во Господи, согреши на небо пред Тобою, и несем достоин возрети на высоту славы Твоей, про гневу бы Твое благость, Твое заповедь приступив, и не послушав Твоих повелений, но Ты, Господи, не злобивайся и долго терпеливший много милости, не предомяйся и погибнуть из-за беззакония моими, моего всячески ожидая обращения, Ты, Борекуйся, человека любче пророком Твоим, я как хотением не хочу смерть.

Тем же я вас аще не достану с небес и земли, и сия превременная жизнь, и сего себе повину греху, и совсем по работе, и твой искренний образ, но творение сознание твое был, не отчаивая свой Господь, спасение окаянный, на твоей же безмерной благоутробе дерзая прихожу, прими, убой меня, человека любче, Господи, яко же блудницу, яко

связано с Божьей Матерью. В свое время я много прожил в Казахстане, и потом мне послали заметку, что интересно, понравилось, что безбожное государство, эту историю напечатали в газете. То есть они не посчитали это религиозной пропагандой фактически. Это в какой-то мере было связано с Божьей Матерью. Там получилась такая история. Она раба Божия, она была хорошим доктор. Очень много было, видела смерти. И во время войны видела смерти. То есть приходилось там делать, возможно, хирургические операции, лечить раненых наших воинов. Ну, не будем, как говорится, ее пересуживать, ее поступок. Но, видимо, она воспитывала своего сына без отца. И получается так, ей все там, иногда, видимо, верующие говорили, священник, церковь, она говорила, да, что там. И тут получается такая история, что она заболевает серьезным заболеванием, чисто по-женски, то есть рак груди. Она понимает, что как врач, что исхода, очень редко бывает исход, что человек выздоравливает от этой болезни. И, видимо, ей в тонком сне, она видит, как бы в темной комнате, видит женщину, которая стоит к ней спиной. И когда человек, конечно, в таком состоянии, она хватается за любую былинку. Она спрашивает ее, женщина, позволь, помоги мне. Но ты же меня, говорит, не признаешь. Да вот у меня сын Алексей, мне надо его довести до ума. То есть поставить на ноги. Хорошо. А, видимо, крещена была все-таки. Но не воцерковлена. Я тебе даю вам ответ. Чтобы ты поставил отца на ноги. Происходит, значит, получается так, что она выздоравливает, поправляется, воцерковляется. И ходит в церковь, уже причащается святым, это гифтанцев церковь. Приходит время, ровно 5 лет проходит. Она приглашает сестру. Сестра с мужем приезжает, и она ей не говорит. Вот сегодня я умру домой. Они смотрят, говорят, цветущая женщина, все в полном здравии. И она собирается умирать. Она получается. Вот именно достоверное свидетельство, что именно сестра написала, что произошло. Потому что моя сестра этому рассказывала, что она, говорит, покушала, читала псалтырь, встала, вот как, знаете, душа отошла, и все, на их глаза. Вот представьте, сколько это была сильная молитва, действительно, матери за сына. Поэтому понятно, как женщина, что она хотела, чтобы она была. Вот такая же была молитва. Была на близкий народ, когда ему по клевете это убит руку, даже представить невозможно. Он просто молился Матери Божией, приложил руку к своей отрубленной руке, и она приросла без всяких хирургических вмешательств. Насколько это серьезно, маленькая. В свое время был такой Шипунов, он был начальник лаборатории ЦК КПСС, ему разрешал мистический опыт делать. И вот он говорил реально, говорил, то есть он оценивал, какой поток энергии свой при молитве, видимо, они делали эксперимент, что можно остановить молитву, но какая-то должна быть остановлена. Остановить ракету. Это много тонн металла, которые летают со скоростью 8 км в секунду. Это какой должен разгон быть, какая молитва должна быть, чтобы так человек эту трубу остановить. Будем стараться молиться Матери Божией, чтобы она сохранила народ нашу православную, сохранила нашу
когда у нас ополчился весь, можно сказать, мир, весь ад ушел на нас, что мы неправильно живем, не так, как нам хочется. А мы будем стараться учиться молиться через покаяние, через молитву и призывать всех остальных. Потому что это сила невообразима. Могу привести вам данные. Допустим, на конец 18 века, начало 20 века. Отец Иоанн Кронштадтский, крестьянке, мне рассказывал такую историю, что он читал в одном из семинаров, было у нас 80 тысяч церквей, 140 тысяч священства. Что мы сейчас имеем? 30-40 тысяч. Но это не такое священство. Не такое образование. У тебя образование. И было 7 тысяч людей, которые жили, ходили,

мужества ты нас ради смирился себе, смирися и ныне смирению моему, и яко же восприялось и вертепе, и в яслях бессловесных возлищи, сице восприми в яслях бессловесном моя души, и воскверненное мое тело в нити, и яко же не удостоилось и в нити сети ради согрешника и домостима на прокаженного, так и изволи в нити в дом смиренные моя души, и прокаженные грешные, и яко же не отвернулись и подобные мне блудницу грешную, пришедшую прикоснувшись о Тебе, сице умилосердися мне грешним, приходящим, прикасающимся, яко же не возмущался си скверных я уст, нечистых целующих тебя, ниже моих возмущайся скверных, онные уста нечистых, ниже мерзких моих и нечистых устен, и скверного и нечистейшего моего языка. Но да будет мне уголь пресвятаго Твоего тела, и честные Твоей крови, во остоление грехов и в жизнь вечную. Аминь.

Прощайте при себя молитву ко святому причащению. Верую в Господи и исповедую, я бы ты если воистину Христос, Сын Бога, живаго, и шедер не грешно спасти, княже первый есть мать. Еще верую я бы ты самое причистое тело твое, и сия и самая честная кровь твою молюся, Отче, помилуй меня, и просим крещение вольно и невольно. Я же словом, я же делом, я же ведением и неведением, и сподобие осуждено причистых твоих тайн, восставление духов, жизнь вечную. Аминь. Вечер Твоей тайны, дни Сыне Божий, причастниками отыми, небо врагом Твоим тайну повем, не лобзание седам я по Иуда, но я по разбойник исповедуйся. Помяни меня, Господи, во Царстве Твоем, и да не в суд или осуждение будет не причащение святых Твоих тайн, Господи, новое исцеление души и тела. Аминь. Чаша подходит только тот, кто был на исповеди, получил благословение и после полуночи ничего не вкушал и не пил. Громче имена и шепот.

Сергий и Германа Валаамский, и же и памяти не совершаем. Святы ты праведный, благочестие Тиманы, все святые, помилуй ты, спаси от нас, я Богу, ад, и

Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, яко не отрекл мя еси грешного, но вовсе имя быть и святым Ты сподобил еси. Благодарю Тебя, кто недостойного, причастие еси пречистый Твоих и небесных.

нашей, дашь быть истинно мне в исцеление души же и тела, во знание всякого сопротивного, просвещение очей сердца моего, в мир душевных моих сил, веру непостыдно, в любовь нелицемерну, во исполнение премудрости, соблюдение заповедей Твоих, в приложение Божественное Твоя благодати, Твоего Царствия присвоение, да во святыне Твоей теме сохраняем Твою благодать поминаем всегда, и не к тому себе живу, на Тебе, нашему владыце, благодетелю. И так остего жития и шед, по надежде живота вечного, Христа, сущности на покой, и еже празднующий глаз непрестанный, бесконечная сладость, зрящая Твоего лица доброту неизреченную, Ты боись истинное желание, неизреченное веселье, любящий Тя, Христе Боже наш, и Тя боится тварь во веки, аминь. Владыка Христе Боже, царь Якой, содетелю всех, благодарю Тебя всех, я живи и все подел благих, я при чищении, при чистых и животворящих Твоих таинств, молю бы Тебя блажи и человека любче, сохрани меня под кровом Твоим, и все не крылу Твои дарами чистую совестью, даже до последнего моего издыхания, достойно причащайтеся, святынь Твоих, во оставление грехов и в жизнь вечную, Ты бы и хлеб животный, источник святыни, податель благих, и Тебе слава воссылаем с Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков, аминь. Дабы пищу мне плоть Твою волю, огонь сая поля недостойные, да не опалишь меня, содетелю мой, паче же пройди, вауда моя, во вся состава утроба сердце, попали терния всех моих прелешений, душу очисти, освети мышление, состав утверди сквозь купе, чувств просвети простую пятерицу, всего мя стригвозди страху Твоему, присно покры, соблюди же, сохрани мя от всякого дела и слова души тленного, очисти, омы, украси мя, удобри разуми, просвети мя, покажи мя Твои исцеление единого Духа, и не к тому исцеление греха, да я к Твоего дому входом причащения, яко огнями не бежит всяк злодей, всяка страсть, молитвенники Тебе приношу, вся святые, чиноначальные же и бесплотные, притечи Твоего, премудрые апостолы, их сим же Твою нескверную и чистую матерь, их же мольбы благоутробнее прими, Христе мой, и Сына Света соделай Твоего служителя, Ты бо единый си и освящение наших, блажен уже светлость, и Тебе

и кровь Твоя честная во оставление грехов, будешь ими благодарение всем в радость, здравие и веселье. Страшное же второе пришествие Твое, спадали меня грешного, стать честная слава Твоя, молитвами величистая Твоя Матери и всех святых, Пресвятая Владычица моя Богородица, свети помраченной моей души, надежда, покров и прибежище, утешение, радование мое, благодарю Тебя, Господа, беломейся недостойного, причастника быть пречистого тела и честная кровь Сына Твоего, но родшая истинный свет –

испода имя до последнего издыхания, неосужденно принимайте причистых на весвящение, во исцеление души же и тела, и подожми слезы покаяния и исповедания.

же и сил готов пред лицем всех людей, свет воскресенье языков и слова людей Твоих Израиля. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши, святые посети, и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Отче наш, жизнь и на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небесе и на земле, хлеб наш насущный.

Духа, не пресной водитель. О, аминь, устри, как же светлость огня, воссиявши благодать вселенной просвети, не сребролюбие мира и сокровища снизка, высоту нам смиренно мудрое показа, но Твоими словами наказуя, Отче Иоанн, не златоустие, моли слова Христа Бога, спастися душам нашим, слава Отцу и Сыну и Святому Духу от небес, приялось и Боже.

0: блаженство являю, и ныне присно во веки вековами предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не презрев грешных молений глазы, но предвореко благая на помощь нас, верно зовущих Ти, ускори на молитвы, почисти на моление предстательствующих Христа, Богородица, чтущих Тя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Мудрость Пресвятая Богородица, спаси нас.
0: Честнейшие херувимы, славнейшие, без сравнения Серафим, без исцеления Бога, Слово Рочию, сущую Богородицу Тебя величаем.
1: Слава Тебе, Христе Божий, упование наше, слава Тебе.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и непресной во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святейший Владыка, благослови. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

Я чувствую, что мы можем поменять наши действия, прощения, прегрешения наших действий.

Возрадуется кость смиренная, отвратились от твоих грех и себе

призовешь меня от лица Твоего и Духа Твоего Святаго, не отыми от меня, воздашь мне рады спасения Твоего и Духа Мадычу, тебя, научу беззаконным путем, ты венчатим тебе, братья Отца, избавим от крови Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усни мои, отвернешь уста мои, возвестят хвалу Твою, я краще бы схотелось и жертвы, дал бы вкусе сожжение, благоволишь жертву Богу Дух сокруши, сердце сокрушенное, смиренно Бог не уничижит. Уложи, Господи, благоволение Твое Сиона, и да сосюста стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правду, возношение все сжигаемое, тогда возложат на алтарь Твои тельцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Неси мирная радость, высия нам велия, даровайся, святей горе, Афон, стейцы, львоносная Твоя, владычица, Богородица, икона, со изображением причислена, и нераздельно пречистых рук Твоих, прославление Святой Троицы, созываешь Бо верных и молящихся Тебе, о всем познати, яко две массы, и Господа держишь, и третье же яви нам на прибежище, и покров чтущих Тебя. От всяких напасти и бед избавляйте, да все притекающие к Тебе верую приемлют неоскудно от всех зол освобождение, от врагов защищение сего ради, и мы в купе с Афоном вопием, радуйся, благодатная Господь с Тобою, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, во всемир от мирские молвы прибегающие безмолвие и благочестие рачители, в тихое пристанище Валаама, от востока придосте, и в днем евангельских Христу добродетельми последовавши наверх совершенство востеклисте, и ныне в торжестве примирнем богозрением наслаждающийся все блажения отцы Сергии Германи, человеколюбца, Бога молите, еже спасти всех нас, благочестно вочтущих, и ныне присны во веки веков. Аминь. Богородица, Ты, сила за истинное, возрастившая на плод живота, Тебе молимся, молись, владычица со святыми апостолами, помилуйте души наша. Господь Бог благословен, благословен Господь, день не поспешит нам Бог спасение наше, Бог наш, Бог спасати. Святый Боже, святый крик, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крик, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крик, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресне во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, владыка, прости беззаконие наши, святые посети, исцели немощи наши, вине Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресне во веки веков. Аминь. Отче наш, же истинный Мессия, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам несть, и оставь нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.

0: Аминь. От мирского жития исшедшее отвержением Христа, мира Христу последовательстве и достигости великого неба езера, и в нем на острове Валааме всевшися, равноангельное житие жили, пожили есте, а тонуда же веселящиеся пришли есте к небесным чертогам, и ныне с ангелы владычнию престолу предстоящие, поминайте нас, нас чад своих, я же собрались те богомудрие, да радость, но от души вопием, радуйтесь, и Сергий, и Гермния, отцы приблажения, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небесе и на земле поклоняемые, славим Христе Божие, долготерпеливо, много милостиве, много благоутробнее, и же праведно любя и грешный милуя, и же связывая ко спасению обещания ради будущих благ. Сам Господи, приви нас счастье и молитвы, исправи живот наш забудем Твоим, души наши, освятители, сочисти помышления, исправи мысли, очисти, избави нас от всяких скорби, зол и болезни, огради нас святыми Твоими ангелами, ополчением и соблюдаем, наставляем и достигнем соединения веры, и в разум не преступную Твоя слава, яко благословенности во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без исцеления Бога слово родшую, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господне святейшим Владыка благослови.
1: Молитва мне, святейшего Владыки нашего, Господи Иисусе Христе Божий наш, помилуй нас.
0: Аминь, Владыка Божий, Отче Вседержителю, Господи, Сын Единородный, Иисус Христе, и Святые Души, Едино Божество, Едино Сила, помилуй меня грешного, и ими живи судьбами, спаси меня недостойного раба Твоего, яко благословенности во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и приведем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и приведем самому Христу Цареве и Богу нашему. Боже, во имя Твое спаси меня, силе Твоей суди меня, Боже, услыши молитву мою, души глаголы уст моих, яко чужди, восставши на меня, крепцы, изыскавши душу мою, и не предложишь Бога пред собою. Всего Бог помогает мне, Господь, заступник души моей, отврати зла и врагов моим, и истину Твою потреби их. Волю божу Тебе, споем все имени Твоему, Господи, яко благо, яко от всяких печали избавил меня, сии на враги мои, возри око мое. Внуши, Боже, молитву мою, не презри моления моего, помимо, услыши меня, воскопи печали моей, сметовся, глаз вражая, стужение грешнича, яко уклонишь на меня беззаконие, в огне враждовах уме. Сердце мое смитись во мне, боясь смерти, напади на меня, страх и трепет, прийти на меня, покрыви тьма. Я не кто даст мне крылья, яко голубей, не поющую и почию, сию удалися бегая, выдалися пустыни. Чая Бога, спасающего меня от малодушия, от бури, подоби, Господи, раздели языки, яко видел беззаконие, пререкание в ограде, нем и ночи обыдет, и по стенам его и беззаконие, тут посреди его неправда, и не, не скуде, а стоп его лихва и лезть. Яко ащипа враг поносил мне, претерпел погубой, ящи не видел мя, на мя веречивал, укрылась от него. Ты же человече равнодушный, владыка мой, знаемый мой. Ежекрупно наслаждался со мной брашен, Домом Божий ходи хумитиным мышлением, да придешь же смерть на меня, да снинут важи, яко лукастые жилища посреди их, а с Богу возвага Господь услышит меня. Вечер за утро и полудня поем, возвещу и услышит глаз мой, избави мира душу мою, приближающуюся мне, яко во мной зебяху со мною. Услышит Бог и смирит ясы, прежний век, несть боим изменение, яко не убоявшийся Бога. Распри руку свое на воздаяние, осквернивши завет Его, разделившись от гнева лица Его и приблившись сердца их, умякнувши словеса и паче лей, даст устрелы. Возвести на Господа печаль Твою, то тебя припитает, не даст век малый праведнику. Ты же, Боже, не изведешь я студент исцеления, мужа кровести и не приглавят дни своих. Аж же, Господи, уповая на Тебя, живые помощи Вышнего, в крови Бога Небесного творится, отвечает Господи, заступник мой, сии прибежище мое. Бог мой, уповай на Него, яко Твой избавитель от тела, в час ловися мятежного, плечма своим истините, и под колейку надеешься, оружием обойдите истинно Его, и не убоишься страха ночного, стреля летящего дне, отвечивая в тебе приходящая срящая без облуди нога. Поеда страна Твоя, тысяча тьма, десную тебе, к тебе же не приближится. Обачачим Твои смотришь, и в отдалении грешников узришь, як Ты, Господи, упование мое вышнего положилось, и прибежище Твое, не приедет Тебе злой ран, не приближится телесе Твоему, як ангела своим заповесть от Тебе, сохранить Тебя во всех путях Твоих, на руках возьму Тебя, да никогда пригнешь, а камень ногу Твою, на аспида и василиска наступишь, и поперешь льва и змея, яко на мяу избавлю и покрею, яко познай имя Мое, воззовет ко мне, слыши, Гос, не мне скорби зму Его, и прославлю Его, долго Твой не исполни Его, и влю Ему спасение Мое. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне присны во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Есть и мирная радость, востия нам веле, даровайся к святей горе Афон, стетель боносная Твоя, Владычица Богородица, икона со изображением Ты, честный ныне раздельный причистых рук Твоих, прославление святые Троицы, созываешь Бо верных и молящихся Тебе, о всем познати, яко двема сыны Господа держишь, третью же яви на прибежище и покров чтущий Тя, о всякий напасти и бед избавляйте, да все притекающие к Тебе верую приемлет неоскудно, от всех зол освобождение, от врагов защищение, сего ради, и мы вкупе с Афоном вопием, радуйся, благодатная Господь с Тобою, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от мирские молвы, прибегающие безмолвие и благочестие, рачители, в тихое пристанище Валаама, от востока придости и в нем евангельский Христу добродетелями последовавши наверх совершенство вас те клисте. И ныне в торжестве примением богозримое, наслаждающийся всеблажение отцы Сергии, Германии, человека людца, Бога молите, еже спасти всех нас благочестно, на вас чтущих, и ныне присны во веки веков. Аминь. Яко нимом и дерзновение за премногие грехи наши, Ты же от Тебя родшегося, моли Богородица Дева, многому может моление Матерника, благосердию Владыки, не призы грешных мольбы все чистые, яко милостив есть и спасти моги, и же страдать о нас изволивая, и скорда притворят и щедрота Твоя, Господи, яко в нищахом зело. Помози нам, Боже, спаси наш, слава ради имени Твоего, Господи, избави нас, очисти грехи наши, и мне ради Твоего. Святый Боже, святый грех, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый грех, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый грех, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши, святые посети, исцели немощи наши, и имей Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Отче наш, же и на небесе, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам внести, оставь нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Не веселое настая, ныне торжество Твое, торжество Богоматери Пречистая, все верни, исполнившиеся радости и веселья, яко сподобившиеся изрядного спетия, предивные явления честного образа Твоего, и родшегося из Тебе младенца, истинно же Бога, Его же двема руками объемлющие третью от напасти и бед нас, изымаешь и избавляешь от всех зол и обстояний. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небесе, на земле, в поклоняем и славим Христе Божие, долготерпеливо, многомилости, Богу благоудобнее. Иже праведно любя и грешный милуя, иже сязывай ко спасению обещаний ради будущей благ. Сам Господи, прими в нас счастье и молитвы, исправив живот наш, заповеди Твои, души наши, освятите лица, очисти помышления, исправи мысли, очисти, и избави нас от всяких скорби, зол, болезней, огради нас святыми Твоими ангелами, да ополчениями, соблюдай, наставляями, достигни соединения веры и в разуме преступной Твоей славы, яко благословенности во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Честнейшую херувима, славнейшую, без сомнения, серафим, без оценки Бога Слово Родшую, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним святейшего Владыка благослови. Аминь. Божие, Господи, силы сия, твари, содетелю, уже за милосердие, беспрекладные милости Твои, я, единородного Сына Твоего, Господа, нашего Иисуса Христа, и спаслав на спасение рода нашего, и честным Его Христом, и по Писанию грех наших растерзавый, и победил тем начало и власти тьмы, сам Владыка человека любчий, прими нас грешных благодарственной сияй молебные молитвы, и избави нас от всяких усугубительных и мрачных прегрешения, и всех разлобите нас, ищущих видимых и невидимых враг, предвозди страх Твоему плоти наши, не усклони сердец наших, словеса и помышления лукавствия, но любовью Твоей изви души наши, так Тебе всегда взирающие, еже Тебе светом наставляемые, Тебе неприступного и пресносущного зрячи света, и в пристанное Тебе исповедание и благодарение высылаем безначальному Отцу, с единородным Твоим Сыном, и си святым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
1: Благослови, Владыка.

спасение и

святыми помянувши сами

молиться вас, єже і во Христе і Ісусе, іже во образі Божий сий, не восхищенням, не пщева быть равен Богу, но себе умалил грак раба прим, в подобии человеческим быв, и образом облечься, яко же человек, смирил себе, послушлив быв даже до смерти, смерти же крестная, тем же и Бог его превознесе, и дарова ему имя, еже паче,

благость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых несть законов, а иже Христовы суть.

сражающе друг другу завидяще, братья, пащие в подет, человек с некое прегрешение, вы духовни исправляйте, такова.

оно, гніди Ісус весь некою, жена же некая именем Марфа, приятель Его в дом свой, и сестра Ее нарицаемая Мария, я же и севший при ногу Иисусову, слыша же слово Его. Марфа же молвяще о млозе службе, ставши же рече, Господи, не брежеши ли, яко сестра моя, единому остави служити, рцию поедами поможет. Отвещав же Иисус рече ей, Марфа, Марфа, печешися и молвиши о млозе, едино же есть на потребу,

ученик его и множество много людей от всея Иудеи и Иерусалима, и по морю Тирска и Сидонска, и же придоша послушать его, и исцелитеся от недуга своих, и страждущие от дух нечистых, и исцелякуся. И весь народ и старший прикасайтесь ему, яко сила от него исхождаше, и исцеляшемся. И той возвед очи свои

спасения нашего. Изрюмила сина смиренная рады твоя. Слыши и помилуй нас, сего брани хотящая ополчишися на Святую Русь, чающая разделить и погубить единый народ я. Остань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоей победу. Верным чадом Твоим о единстве русские церкви, ревнующим по спеши Свой, духе братолюбия укрепи их и от бед избави им, запрети раздирающим омрачение умов и ожесточение сердец ризу Твою. Я же есть церковь живого Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащие ко всякому благу, настави и мудрости обогатим. Твой и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утвердим. Крепость духа им не спасли от смерти, раны, пленения сохраним. Лишенные крова и безгнание сущие в доме, где дьявол чучий напитай, недумающие и страждущие укрепи и исцели. Смятенье и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в одни сия убиенным и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов дары и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, я же к Тебе и надежде, и любви. Постави пакты во всех странах Святой Руси. И мир и единомыслие друг от друга любовными в людях Твоих. Якода едиными усты, единим сердцем исповедимся Тебе, единому Богу, Троице славимому. Ты во еси заступление и победа, и спасение уповающим на Тя. Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну.

Богом и освященнейшего Кирилла, епископа Сергиева Пацана.

yaklaşıp bu gol kulübünü

квартетный мирный и добрый, благодарю за наш страшный путь.

Thank you.

Твоего, и Тепос прославил Божественную Твою силу и не оставил оспывающих на Тя. Мир, мир, и Твоему дару, церковь Твоим, священникам, воинству, всем людям Твоим, яко всякое даяние благо и всяк дар совершенствующий есть, сходя Тебе со светом и Тебе.

обожение, освящение души через наши жертвы неси, и мне во исцеление души же и тела, во отдание всякого запротивного, просвещение очи и сердца моего, мир душе всех моих сил, веру непостыдную, любовь к тебе всемирного, исполнение премудрости, соблюдение заповедей твоих, приложение божественное твоя благодати, и благодать твоя присвоение, да воскресенье твои, время сохраняет твою благодать, поминая всегда, и никому себе живу, на тебе нашему, Владыке и Благодетелю, и так у себя житейше, по надежде живота вечного, присносущий, достигну покой, и те же празднующий вас непрестанный, и безгнечная слава зрящих твоего лица, доброту не священную, и поистине истинное желание, и неизреченное веселье, любящих тебя, ты все Боже наш, и тебя боящая тварь во веки, аминь. Владыка Христе Боже, ты любеков и хранителю, всех благодарю тебя все, все живи, все Богом плохих, и о пресечении причистых и животворящих твоих тайн, Боже, мы хотя блажи, и человека любви, сохрани тебя под кровом твоим, и все их любовь твою, и даже нечистую совестью, даже до последнего моего издыхания, достойно причащать и сохранить твои воспоминания к духовной жизни вечную, и принести хлеб же, водный источник святыни подачи планет, и себе славу высылает со святым духом и не Христа и во веки веков, аминь. Давай пищу мне плоть твою, воля Алексия, опаляй ее, стройная на нем, полиши мне судечи любой, паче же пройти его умер, бо я во все составного утробу в сердце, упалите от ней всех моих прегрешений, душу очисти, освети помощения, составом утвердись, как мне путь, просвети, просвети, принесу, всего вестри гвозди, страху твоему, Христа покрыть, сокруги же и сохрани мя всякого дела и слова запретного, очисти мя, вымя, укрази мя, добри, вразуми, просвети мя, укажи мя твое селение, иди на мя путь, иди на население греха, грех твоего входа, у меня на небе жизнь, всяк молей, всяка страсть. Молитвы на тебе приношу все святые, чьи на начальные же безмолвных притечи твоего. Мудрые апостолы, мудрые твои, несмертные, чистые мати, их же большой подвод дроб не приими Христе, во и Сыну Свету царила твоего служителя, ибо и все освящение, и единый наши благи, души светлые, и тебе непоподобные, по Богу и Владыце, славу всем отсылаем на вся жизнь. Тело Твое, Святое, Господи, Иисусе Христе, Боже наш, да будет им живот вечный, кровь Твоя, честное восстановление грехов. Буде же ни благодарение всем, радость, рай, веселье, страшное, рыбное, пришествие Твое, под Тебя грешного, Старче, Бесу и слава Твоя, молитвы, непречистые Твоя, Матери, всех святых, Пресвятая Владычица, Богородица, Свете, Благочестие, Мария души, надежда, покрови, приверующее утешение, радование Мое, благодарю тебя, Господа, Теломейси, недостойного причастника пути пречистого тела и честнее крови Сына Твоего, наросший истинный свет, просвети моя умные очи, сердце, я же источник бессмертия, росшая, оживотворение умершленного грехов, я же честь Бога Бога, Любу Богу, Духовная Мати, помилуй мя и дашь мне умиление и сокрушение в сердце моем, смирение в мыслях моих и воззваниях, соединений и помышлений моих, Господа меня до последнего издержания неосужденно принимать и причистить тайное освящение, во исцеление души и тела, и страшные слезы покаяния, и исповедания, во имя имени славе Дитя последнего живота моего, яко благословенный и преброславленный си во веки, аминь. И не отмщаешь и рабо твоего, Владыка, по благу твоему с миром, яко видишь очи мои спасение твое, все возобновляется в всех людей, светло откровения грехов, и то в людей твоих устроения. Святый Боже, святый грешный, святый бессмертный, помимо нас, святый Боже, святый грешный, святый бессмертный, помимо нас. Святый Боже, святый грешный, святый бессмертный, помимо нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, имени Христа и во веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помимо нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше. Родись, посети истины, немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Христа и во имя веков, аминь. Отче наш, же и на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы
Господа, нужно

0: Святая Богородица, спаси нас.
1: Честнейшая и терпимая, славнейшая, без сравнения, терпимая, достойная Бога, Слово Родшее, сущая Богородица, тебе не чая.
0: Слава Тебе, Христе Божие, уповоди наше, слава.

Capito?

Thank you.

наподобляє Христову церкви Саул иногда, яче бив божественним гласом Агнца Божия, Его же гоняше стадо, як

Пресвятая Богородице, спаси нас, си пророцы тя яви предвозвестише, хотящую быть и Божию Мати, Богородице чистая, единого обрелась и си чистая.

Достойно чудим вы, ваша ловец и невежда, чудодействуя преславно благодатью.

подобный богоносного.

0: поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем Христу, Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Глаголы мои внуши, Господи, разуми звание мое. Во мне глас и моление моего, Царю мой, Боже мой. Я как Тебе помолюсь, Господи. За утро услыши глас мой, за утро пристанут и узришь имя. Яко Бог не хотя беззакония Ты иси, не присердится к Тебе лукавное, ниже прибудут беззаконницы пред очима Твоима. Возненавиделся все делающее беззаконие, погубившийся глаголыша лжу. Мужа крови льстиво гнушается Господь, а же множество милости Твоей, не дал дом Твой. Поклонюся ко храму святому Твоему, страсти Твоей. Господи, настань оправдывай Твоей, враг моих ради, исправи пред Тобой путь мой. Я конец Твоего стихих истины, сердце их суетно, ропот верзгортани их, языки своими щаху. Суди им, Боже, да откуда от мыслей своих, помножь Ты нечесть их изрения, и яко преогорчишь Тебя, Господи. И да возвеселятся все уповающие на Тебя, их возрадуются, и веселившиеся в них, не похвалится Тебе любящее имя Твое. Яко Ты благословишь и праведника, Господи, к оружием благоволения венчалыся нас. Господи, прибежище был и сынам род и род, прежде дороже горам не быть, и создать из земли и вселения от века и до века Ты иси. Не отвратив человека во смирение, рекла иси, обратитесь, сынове человечести, яко тысяча лет пред очима Твоима, Господи, к один вчерашний, и же мимо иди, стража ночная, кони чужих лета будут, утро и котрова мимо идет, утро просидит и приедет, на вечер отпадет, а жестит и исхнет. Яко исчезохом гнем Ты в яростью Твоей смутихомся, положила себе законе наше пред Тобой, век наш просвещение лица Твоего, яко все дни наши оскудеши гнем Твоим исчезохом, лето наше копоучено по учах, и все дни лет наших, в них же 70 лет, а еще же в силах 80 лет, и множи труды болезнь, яко преди кротость наны накажемся, кто весь держав гнева Твоего, пела страха Твоего и растущести. Десница Твоя, так и скажи мне, якованы сердцем мудрости. Обратися, Господи, доколе умолен будет на рабы Твоя. Исполнихомся за утро милости Твоя, Господи, возрадовахомся. Все лето в неживидихом злая, и призвена рабы Твоя на дела Твои, на основе сыны их. И будет святость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас, и дела рук наших исправи. Милости суд воспою Тебя, Господи, пою разумею пути непорочный, когда придешь и ко мне. Прихождах не злобие сердце моего, посреди дома моего, не предлагах пред очи моему вещь законопреступную, творящее преступление возненавидев, не припомни сердце строптиво, уклоняющихся от меня лукавого не позна, а клеветающих это искренника своего сего изгоня. Гордым оком не с этим сердцем сим не едя, отчим и на верной земли послаждать со мною. Ходя по пути непорочной, семи служаше, не живяше посреди дома, во дворе гордыню, глаголь неправедный, не исправляешь пред очим моима, вытри себя все грешные земли, я же потребить от града Господню все делающее беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Собезначальное слово Отцу и Духови, о Деве, родившейся на спасение наше, воспоим вернее и поклонимся, ко благоволе плоти взыти на крест, и смерть претерпеть, и воскресить умершие главным воскресением Своим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Апостола, первопрестольницы вселенной, учителя, владыку всех молите, мир вселенной даровайте, и душам нашим велю милость, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Чтоте наречимо благодатное небо, яко воссиялось, и солнце правды, райка призывалась, и свет нетления, дева, яко пребывалась, и нетленно, чистую матерь, яко милость, и на святых твоих объятиях, сына всех Бога, того моли спастись, и душам нашим. Стопы мои направи по славе сей Твоему, да не обладает мною всякое беззаконие, избави от клеветы человеческой, сохраню заповеди Твоя, лице Твое просвети на раба Твоего научим оправданием Твоим, да исполнится уста мои хваление Твоего, Господи, когда воспою славу Твою, весь день великолепие Твое. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Твердые благовещанные проповедатели, верх апостолов Твоих, Господи, прялися в наслаждение благих Твоих и покой, болезни Бооних и смерть прялась и паче всякое всеплодия, единиц среды сердечная. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небесе и на земле поклоняем и славим и Христе Божие, долготерпеливо, много милости, много благоутробнее, и же праведно, любя и грешно, милуяй, и же все зовы ко спасению обещания ради будущих благ. Сам, Господи, прими нашу часть и молитву, исправи живот наш к заповедям Твоим. Души наши освятители, соочисти помышления, исправи, мысли очисти, избавимся от всяких скорби, зол и болезней. Огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением соблюдаемы, наставляемы, достигнем соединения веры и в разуме престума Твоей славы, и яко благословенны си во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую, херувимя, славнейшую, без сравнения, Серафим, без истления, Богослава, росшую, сущую, Богородицу, Тебя величаем, именем Господним, святейший Владыко, благослови.
1: Боже, ущедренный, благословенный, просветили церковь нами и помилуйны.
0: Аминь.
1: Христе, святей истинный, пресвященствий всякого человека, грядущего в мир, да знамится на святых царствах, за ним за свет и неприступный, и исправит топы наши дела и заповеди Твои, молитвы, предчистые Матери, всех Твоих святых. Аминь.